строго элегантен, но мя в том астамбиетуш. Чеве ритм дроен визат бето ноет интелект и поашту. Шавор. Шум хер кркоет с язвенга челы, пор нук вендай.